Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
5: С любовью, ваши перцы!
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Хороших людей много. Полезных мало.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писсури, Трахони.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Правительство собирается конфисковывать электросамокаты за нарушения. Под Лимассолом планируют построить школьный комплекс на 4500 учеников. В понедельник в округе Пафоса частично отключат электричество. Теперь подробнее. За езду в неположенном месте, за управление до 17 лет и за скорость выше 25 км в час планируют конфисковывать электросамокаты. Срок от 30 до 90 дней, и это вдобавок к штрафу. Забирать технику хотят разрешить не только полицейским, но и муниципальным инспекторам. Проект указа обсуждают до 26 сентября. Подробности на сайте Лента Кипра. В Фасуре, пригород Лимассола, собираются построить школьный комплекс на 4500 учеников. В проекте три корпуса – от детского сада до лицея, плюс спортивный центр с бассейном и теннисными кортами. Для реализации проекта планируется вырубить 7000 фруктовых деревьев. Взамен обещают посадить не менее 3000. Участок относится к охранной зоне на землях британских баз. Решение по мастер-плану пока не принято. В понедельник, 31 августа, в округе Пафоса запланировано отключение электричества. Управление электроэнергетики ремонтирует сеть среднего напряжения. С 8 до 14 часов без электричества останутся более 10 населенных пунктов. Свет могут дать и раньше этого срока, поэтому прикасаться к проводам и электрооборудованию во время отключения небезопасно. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, однако предупреждение о высоких температурах метеослужба на сегодня не выпускала. Во второй половине дня над горами сгустится облачность, там возможны осадки местами с грозами. Температурные максимумы дня: побережье 34 градуса, Никосия плюс 38, Тродос плюс 28. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 28,5 градуса. Завтра погода поменяется. По всему острову ожидаются дожди с грозами и крупным градом. Усилится ветер, температура снизится. В воскресенье снова выглянет солнце, но вероятность дождей сохранится. Температура воздуха незначительно повысится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. В сфере питания существует множество гендерных убеждений. Например, разделение на мужскую и женскую еду. Первые, мол, предпочитают салаты и десерты, вторые любят мясо. Вроде как женщины в погоне за эндорфинами так падки на пирожные и торты, а мужчины подбрасывают шашлыки и стейки в генератор тестостерона. Но реальность такова, что ПП-десерты очень по вкусу крепким парням, а стейк с кровью хрупкие барышни едят не реже брутальных крепышей. Пристрастие к тому или иному виду еды зависит не от половой принадлежности, а от индивидуальных особенностей организма, привычек, образа жизни. Сегодня все больше мужчин выбирают здоровое питание и рекомендации нутрициологов. Сервис Milk's Food подтвердит. Здесь неизменно каждого блюда и напитка касается универсальное правило – приносить пользу и дарить энергию. Подписывайтесь в Instagram, чтобы быть в курсе, что и как едят успешные, заботящиеся о себе люди.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Я взрослый, состоявшийся мужчина. И мне нужен этот радиоуправляемый вертолетик.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
4: Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Правительство собирается конфисковывать электросамокаты за нарушения. Под Лимассолом планируют построить школьный комплекс на 4500 учеников. В понедельник в округе Пафоса частично отключат электричество. Теперь подробнее. За езду в неположенном месте, за управление до 17 лет и за скорость выше 25 км в час планируют конфисковывать электросамокаты. Срок от 30 до 90 дней, и это вдобавок к штрафу. Забирать технику хотят разрешить не только полицейским, но и муниципальным инспекторам. Проект указа обсуждают до 26 сентября. Подробности на сайте Лента Кипра. В Фасуре, пригород Лимассола, собираются построить школьный комплекс на 4500 учеников. В проекте три корпуса – от детского сада до лицея, плюс спортивный центр с бассейном и теннисными кортами. Для реализации проекта планируется вырубить 7000 фруктовых деревьев. Взамен обещают посадить не менее 3000. Участок относится к охранной зоне на землях британских баз. Решение по мастер-плану пока не принято. В понедельник, 31 августа, в округе Пафоса запланировано отключение электричества. Управление электроэнергетики ремонтирует сеть среднего напряжения. С 8 до 14 часов без электричества останутся более 10 населенных пунктов. Свет могут дать и раньше этого срока, поэтому прикасаться к проводам и электрооборудованию во время отключения небезопасно. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, однако предупреждение о высоких температурах метеослужба на сегодня не выпускала. Во второй половине дня над горами сгустится облачность, там возможны осадки, местами с грозами. Температурные максимумы дня: побережье 34 градуса, Никосия плюс 38, Тродос плюс 28. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 28,5 градуса. Завтра погода поменяется. По всему острову ожидаются дожди с грозами и крупным градом. Усилится ветер, температура снизится. В воскресенье снова выглянет солнце, но вероятность дождей сохранится. Температура воздуха незначительно повысится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
5: С любовью, ваши перцы!
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
8: Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марино Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е, родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: На Кипре слово «срочно» считается нецензурным.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер МПТ, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный? А еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их лицом к стене. У вас будут часы с дятлом.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Субсидии на оплату детских садов продлены на новый учебный год. Фермеры призвали ускорить реализацию плана восстановления животноводства. Власти согласовали меры по контролю за загрязнением моря в Лимассоле. Теперь подробнее. Правительство Кипра продолжает оплачивать детские сады. Право на субсидию есть у получателей детского пособия за этот год, если ребенку нет 4 лет и доход семьи укладывается в лимит. Для пары с одним ребенком это 49 тысяч евро в год. В прошлом учебном году выплата покрывала до 80% стоимости детского сада, максимум 350 евро в месяц. Детский сад должен быть в списке участников программы, а заявление подается заново каждый год и только онлайн. Подробности на сайте Лента Кипра. 80 тысяч уничтоженных животных, 121 очаг, почти 13 миллионов евро компенсации. Таким для фермеров Кипра стал этот год. Теперь крупнейшие аграрные организации поддержали план восстановления животноводства и просят правительство начать выполнять его немедленно. Речь о защите хозяйств от инфекции, улучшении пород и собственном производстве мяса, которого острову не хватает. Жители Лимассола все чаще жалуются на пену, запах и неизвестные отходы у берега. Руководители администрации округа потребовали от государства разграничить полномочия служб и создать группу быстрого реагирования. Министр судоходства при этом уверяет, вода у берегов Кипра чистая, но систему контроля усилят дронами и оборудованием на судах. Для понимания масштаба, голубых флагов на пляжах округа Лимассола в прошлом году было 19, в этом году осталось 5. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, однако предупреждение о высоких температурах метеослужба на сегодня не выпускала. Во второй половине дня над горами сгустится облачность, там возможны осадки местами с грозами. Температурные максимумы дня: побережье 34 градуса, Никосия плюс 38, Тродос плюс 28. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 28,5 градуса. Завтра погода поменяется. По всему острову ожидаются дожди с грозами и крупным градом. Усилится ветер, температура снизится. В воскресенье снова выглянет солнце, но вероятность дождей сохранится. Температура воздуха незначительно повысится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Я всегда покупаю в магазине два хлеба, потому что одним хлебом сыт не будешь.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Похудела к лету, теперь мерзну.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Субсидии на оплату детских садов продлены на новый учебный год. Фермеры призвали ускорить реализацию плана восстановления животноводства. Власти согласовали меры по контролю за загрязнением моря в Лимассоле. Теперь подробнее. Правительство Кипра продолжает оплачивать детские сады. Право на субсидию есть у получателей детского пособия за этот год, если ребенку нет 4 лет и доход семьи укладывается в лимит. Для пары с одним ребенком это 49 тысяч евро в год. В прошлом учебном году выплата покрывала до 80% стоимости детского сада, максимум 350 евро в месяц. Детский сад должен быть в списке участников программы, а заявление подается заново каждый год и только онлайн. Подробности на сайте Лента Кипра. 80 тысяч уничтоженных животных, 121 очаг, почти 13 миллионов евро компенсации. Таким для фермеров Кипра стал этот год. Теперь крупнейшие аграрные организации поддержали план восстановления животноводства и просят правительство начать выполнять его немедленно. Речь о защите хозяйств от инфекции, улучшении пород и собственном производстве мяса, которого острову не хватает. Жители Лимассола все чаще жалуются на пену, запах и неизвестные отходы у берега. Руководители администрации округа потребовали от государства разграничить полномочия служб и создать группу быстрого реагирования. Министр судоходства при этом уверяет, вода у берегов Кипра чистая, но систему контроля усилят дронами и оборудованием на судах. Для понимания масштаба, голубых флагов на пляжах округа Лимассола в прошлом году было 19, в этом году осталось 5. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, однако предупреждение о высоких температурах метеослужба на сегодня не выпускала. Во второй половине дня над горами сгустится облачность, там возможны осадки местами с грозами. Температурные максимумы дня: побережье 34 градуса, Никосия плюс 38, Тродос плюс 28. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 28,5 градуса. Завтра погода поменяется, по всему острову ожидаются дожди с грозами и крупным градом, усилится ветер, температура снизится. В воскресенье снова выглянет солнце, но вероятность дождей сохранится. Температура воздуха незначительно повысится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Wave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Тандас», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Пока я завтракал, стемнело.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мели Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мели Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
7: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell.
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Я не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Русское радио. Мы делаем лето.
1: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать, глупее не придумаешь нелепости.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Днем обо всем на русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Похудела к лету, теперь мерзну.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

Даже много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Днем обо всем
1: на русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
6: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
7: Звоните по телефону 99-844-811.
6: Сайт мужначас.cy.
8: Если женщине хватает денег, значит, ей не хватает фантазии.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Лето! Лето! Лето!

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Болт и Волт.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Лента Кипра. На сайте и во всех.

0: туриста, у хитрого официанта Цепура дороже дорада.
1: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
2: Все лето только русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pofilia Group, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
5: Представляешь, Маринка бросила Виталика, когда узнала, что он купил два алмазных диска для какой-то там болгарки.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр в Еврокубках. Два клуба за один вечер. Свадьба на глубине. Минтуризма зовет влюбленных под воду. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Никосийский футбольный клуб «Амония» после проигрыша бельгийскому «Синт-Тройдена» в первой гостевой встрече минувшим вечером выиграл второй матч со счетом 4-2 на стадионе «Гасипи». Это вывело кипрскую команду в основной этап Лиги Европы. В тот же вечер «Пафос» обыграл албанский клуб «Динамо Сити» в дополнительное время, тоже со счетом 4-2, и вышел в Лигу конференций. Два кипрских клуба доходят до основных этапов Еврокубков в один день впервые. Подробности на сайте «Лента Кипра». Министерство туризма планирует собрать все подводные достопримечательности острова в единый продукт. В стратегии 86 дайв-центров, 69 точек для погружения и 17 лежащих на дне судов, включая легендарную Зенобию. Самая необычная идея – проводить под водой помолвки и свадебные церемонии. Одной из площадок может стать подводный музей в Айанапе. Общественное обсуждение проекта идет до 16 сентября. В наступающий уикенд наш остров попрощается с летом, но не с летней жарой. Мы представляем самые горячие мероприятия предстоящих выходных. Выбирайте. Музыкальные наблюдения за полнолунием, праздники миндаля Рейси и Калакаси, фестиваль кино, звезды эстрады, подлунная ярмарка, фестивали рыбы и уличной еды, театральные шоу, концерты в лесу и не только. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
6: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар. Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers. Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
7: Почему некоторые считают, если 50 раз с разной интонацией сказать «алло», «алло», «алло», «алло», «алло», «алло», связь восстановится?
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU-лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем.
2: На русском радио.
1: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
7: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, долина.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
4: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
5: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. В сфере питания существует множество гендерных убеждений. Например, разделение на мужскую и женскую еду. Первые, мол, предпочитают салаты и десерты, вторые любят мясо. Вроде как женщины в погоне за эндорфинами так падки на пирожные и торты, а мужчины подбрасывают шашлыки и стейки в генератор тестостерона. Но реальность такова, что ПП-десерты очень по вкусу крепким парням, а стейк с кровью хрупкие барышни едят не реже брутальных крепышей. Пристрастие к тому или иному виду еды зависит не от половой принадлежности, а от индивидуальных особенностей организма, привычек, образа жизни. Сегодня все больше мужчин выбирают здоровое питание и рекомендации нутрициологов. Сервис Milz Food подтвердит. Здесь неизменно каждого блюда и напитка касается универсальное правило – приносить пользу и дарить энергию. Подписывайтесь в Instagram, чтобы быть в курсе, что и как едят успешные, заботящиеся о себе люди.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
4: Как же трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

жестко. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске авиаперевозки в ЕС вернулись к допандемийному уровню. Оранжевое предупреждение. Завтра на Кипре ждут грозы с торнадо. Остров занял второе место в Евросоюзе по хранению старых телефонов. Далее подробности. В 2025 году в Евросоюзе выполнили 6,9 миллиона коммерческих рейсов, почти на 4% больше, чем в 2024. Это вплотную приблизило рынок к показателю 2019 года, когда авиакомпании ЕС совершили около 7 миллионов рейсов, пишет Stockwatch. Для Кипра прошлый год оказался заметно более удачным, чем для ЕС в среднем. Пассажиропоток острова вырос на 11,9%, и это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Союзе выше только у Словакии, Мальты и Польши. Частная метеослужба Kitas Weather объявила оранжевое предупреждение о сильных грозах на завтра, 29 августа, с 8 до 18.00. Грозы охватят сначала север острова, позже горные и центральные районы, затем побережье. Речь в основном об отдельных грозовых очагах. Их основные опасности – очень сильные ливни, шквалистый ветер до штормового и град диаметром около 3 сантиметров. У побережья условия способствуют образованию водяных смерчей. Кипр вышел на второе место в Евросоюзе по доле людей, которые оставляют отслуживший мобильный телефон дома. Так поступают 66,8% жителей острова в возрасте от 16 до 74 лет. Такие данные публикует Евростат. Речь идет не о том, каким телефоном человек пользуется, а о том, что он сделал со старым аппаратом после покупки нового. Оставил дома, отдал или продал, либо сдал на переработку. Выше Кипра в этом рейтинге только Ирландия – 69,3%. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 23. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
2: Попробуйте задержать выплату кредита.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: слушаем Айова Доуз «Ловлю».
1: Русское радио.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
2: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: На днях подвез девушку до дома. Она сказала: спасибо, мне нужно было до своего дома.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр готовит новые правила для водителей старше 70 лет и подростков. Больше половины школьников острова не справляются с математикой. Аммония и Пафос вышли в основные раунды Еврокубков. Далее подробности. Департамент дорожного транспорта Кипра начал готовить изменения в законодательство под новую европейскую директиву о водительских правах. Она вводит цифровые права в смартфоне, вождение с 17 лет с сопровождающим и переносит медицинский контроль с возраста на реальное состояние здоровья. Речь идет о директиве, которая вступила в силу 25 ноября прошлого года. Страны Союза должны перенести ее нормы в национальное право к 26 ноября 2028. Базового уровня по математике не достигают 53,2% школьников Кипра при среднем показателе по Евросоюзу 29,5%. Это следует из доклада Еврокомиссии Education and Training Monitor. Авторы доклада указывают на общую проблему с качеством образования на острове. Они также предупреждают, что слабые базовые навыки бьют не только по карьерным перспективам выпускников, но и по конкурентоспособности страны. Вчера вечером на стадионе ГАСИПИ никосийская «Амония» обыграла бельгийский «Синт-Тройден» со счетом 4-2 и вышла в основной этап Лиги Европы. Тем же вечером «Пафос» победил албанскую команду «Динамо Сити» со счетом 4-2 в дополнительное время и пробился в основной этап Лиги конференций, пишет Cyprus Mail. На клубном уровне остров регулярно доходит до основных стадий, но национальная сборная ни разу не отбиралась ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 23. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Лично я всегда готова к любому повороту судьбы. Поэтому в моей сумочке всегда лежат загранпаспорт, купальник и фата.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в дженерал-госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pofilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
4: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Русское радио. Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
1: В новом сезоне на 99FM.
3: Я бы перестроил весь мир и сделал его лучше. Но, извините, я уже в пижамке.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске авиаперевозки в ЕС вернулись к допандемийному уровню. Интерпол разыскивает подозреваемую в мошенничестве на 500 000 евро. Остров занял второе место в Евросоюзе по хранению старых телефонов. Далее подробности. В 2025 году в Евросоюзе выполнили 6,9 миллиона коммерческих рейсов, почти на 4% больше, чем в 2024. Это вплотную приблизило рынок к показателю 2019 года, когда авиакомпании ЕС совершили около 7 миллионов рейсов, пишет Stockwatch. Для Кипра прошлый год оказался заметно более удачным, чем для ЕС в среднем. Пассажиропоток острова вырос на 11,9%, и это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Союзе выше только у Словакии, Мальты и Польши. Полиция Республики Кипр установила личность женщины, подозреваемой в мошенничестве и краже данных для доступа к криптокошельку, с которого вывели 500 000 евро. После этого она покинула остров. Подозреваемая 33-летняя гражданка Румынии Андреа Джорджетта Марес. Кипрские власти выдали ордер на ее арест и обнародовали данные. Сейчас оформляются европейские и международные ордера, которые позволят задержать женщину за пределами Кипра. Кипр вышел на второе место в Евросоюзе по доле людей, которые оставляют отслуживший мобильный телефон дома. Так поступают 66,8% жителей острова в возрасте от 16 до 74 лет. Такие данные публикует Евростат. Речь идет не о том, каким телефоном человек пользуется, а о том, что он сделал со старым аппаратом после покупки нового. Оставил дома, отдал или продал, либо сдал на переработку. Выше Кипра в этом рейтинге только Ирландия – 69,3%. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 23. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Ну и разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: Итак, на этой неделе главный чарт страны покидают Holy Flame, «Тону».
6: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
5: А также Алекс Уоррен, «Fever Dream». Пожелаем артистам новых музыкальных экспертов и надеемся до скорой встречи в кипрской двадцатке русского радио. Ну а теперь к двадцатке самых жарких хитов недели. И распаковывают главный хит-парад страны Кельвин Харрис, «Джази», «Satisfy».

0: Кипрская двадцатка.
1: 18 место. Новинка. ST, Филатов and Кэрис. Там, где рассвет. Музыканты давно хотели записать совместную песню, но реализовать задумку и объединить свои графики им удалось только к лету 26 года. В создании текста и музыки принимали участие сами артисты. Рэпер Александр Степанов, он же ST, Дмитрий Филатов и Алексей Осокин. Главная идея песни заключается в том, что свет всегда побеждает тьму и начинается новый день. Метафоры рассвета, солнца и луны используются в тексте как символы надежды, веры в лучшее будущее и ожидания любимого человека.

0: двадцатка лучших песен эфира.
1: А на 15-м месте очередная новинка Севиль Артик и Асти «Бриллиант». Сингл вышел 17 июля. Песня продолжает фирменный стиль коллектива. Чувственную лирику о сильных эмоциях, расставании и внутреннем перерождении. По словам Севиль, главный посыл трека заключается в том, чтобы оставить позади все отжившее и суметь заново засиять ярче прежнего.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Нетрудно отдать жене всю зарплату. Трудно доказать ей, что это вся.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Двадцатка лучших песен эфира.
5: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская двадцатка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Happy End». На второй строчке звучала Шакира и «Burna Boy», «Дай-дай». А победителем стала Юлия Зиверт с песней «Газ».
6: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
5: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим уже совсем скоро. А пока 10 место. И сюда с результатом плюс 5 пунктов попадает Айова с песней «Мы».
7: Мы

девятой строчке нашумевший хит «Шаде» by India, Хчо и Мод, вокруг которого развернулись бурные обсуждения. Часть музыкальных блогеров критически отметила использование электронных мотивов и элементов ИИ-музыки. Сонграйтер под творческим псевдонимом Амониэль посвятила публикацию в Инстаграме песни «Шаде». По мнению певицы, артисты, цитата, спели поверх ИИ-аранжировки и даже не удосужились попросить продюсера ее перезаписать. Пользователи вступились за любимый трек и написали в комментариях под постом, что песня приносит им радость. Но нашлись и те, кто поддержал Амониэль. Однако это не помешало синглу возглавить чарты.

8 место Teddy Swims, Mr. Know It All. На 7 группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». А с 11 на 6 строчку поднимаются «Ежель», «Алтранате», «Moving to the Sun».

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
6: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
3: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
8: Пятерка лучших на русском в радио Кипр. Пятое место. Джонни, Федук, Лето. Гордец.

финалисты прошлого недельного чарта DJ Годжа, а также Джейсон Деруло с треком «Мичико» отныне звучат на четвертой строчке.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А лидерами впервые становятся Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End». Поздравляем артистов с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим уже в новом музыкальном сезоне на русском радио Кипр. Кстати, у нас небольшие изменения в сетке. Отныне кипрская двадцатка по пятницам будет звучать с 4 до 5 часов вечера, а в субботу по-прежнему с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
0: Номер

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Радио «Монте-Карло Кипр».
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Там, где нас нет, бесспорно лучше.
6: Но мы нагрянем и туда!
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр готовит новые правила для водителей старше 70 лет и подростков. Больше половины школьников острова не справляются с математикой. Аммония и Пафос вышли в основные раунды Еврокубков. Далее подробности. Департамент дорожного транспорта Кипра начал готовить изменения в законодательство под новую европейскую директиву о водительских правах. Она вводит цифровые права в смартфоне, вождение с 17 лет с сопровождающим и переносит медицинский контроль с возраста на реальное состояние здоровья. Речь идет о директиве, которая вступила в силу 25 ноября прошлого года. Страны Союза должны перенести ее нормы в национальное право к 26 ноября 2028. Базового уровня по математике не достигают 53,2% школьников Кипра при среднем показателе по Евросоюзу 29,5%. Это следует из доклада Еврокомиссии Education and Training Monitor. Авторы доклада указывают на общую проблему с качеством образования на острове. Они также предупреждают, что слабые базовые навыки бьют не только по карьерным перспективам выпускников, но и по конкурентоспособности страны. Вчера вечером на стадионе ГАСИПИ никосийская «Амония» обыграла бельгийский «Синт-Тройден» со счетом 4-2 и вышла в основной этап Лиги Европы. Тем же вечером «Пафос» победил албанскую команду «Динамо Сити» со счетом 4-2 в дополнительное время и пробился в основной этап Лиги конференций, пишет Cyprus Mail. На клубном уровне остров регулярно доходит до основных стадий, но национальная сборная ни разу не отбиралась ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 23. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – хайфу. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. Хайфу-лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. Хайфу не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Я сказал ей, что хочу попробовать что-то новое в постели. Она показала мне, как менять пододеяльник.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.
5: Все будет хорошо.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Новая песня на Рус.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.

0: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. В сфере питания существует множество гендерных убеждений. Например, разделение на мужскую и женскую еду. Первые, мол, предпочитают салаты и десерты, вторые любят мясо. Вроде как женщины в погоне за эндорфинами так падки на пирожные и торты, а мужчины подбрасывают шашлыки и стейки в генератор тестостерона. Но реальность такова, что ПП-десерты очень по вкусу крепким парням, а стейк с кровью хрупкие барышни едят не реже брутальных крепышей. Пристрастие к тому или иному виду еды зависит не от половой принадлежности, а от индивидуальных особенностей организма, привычек, образа жизни. Сегодня все больше мужчин выбирают здоровое питание и рекомендации нутрициологов. Сервис Milz Food подтвердит. Здесь неизменно каждого блюда и напитка касается универсальное правило – приносить пользу и дарить энергию. Подписывайтесь в Instagram, чтобы быть в курсе, что и как едят успешные, заботящиеся о себе люди.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: начинаем.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.